0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Сергей Кулаковский. Церковь «Синий крест» Шей Вакара Рэдим Атвертас Дебес Мумсу Нормом Скалфа Сергей Кулаковский с Нодрал Зилес Крустц.
1: Добрый вечер.
2: Лабвакар.
1: Добрый вечер, братья и сестры.
2: Лабвакар, брали и масас.
1: Добрый вечер, все радиослушатели.
2: Лабвакар, висем радиоклауситаем.
1: Спасибо за прекрасную весну от нашего Господа.
2: Палдес по бринщиго павасарно мус кунга.
1: Потому что он сказал.
2: Jo viņš teica.
1: Что впредь во все дни земли.
2: Kad kamēr dienas būs virs zemes.
1: После потопа это он сказал.
2: Pēc plūdiem viņš to teica.
1: Не прекратятся эти сезоны.
2: Непартрауксяс шис сезонс.
1: И вот у нас прошла зима.
2: Un nu pagāja ziema.
1: У нас весна.
2: Un tagad ir pavasars.
1: Как в твоей душе, брат?
2: Un kā ir tavā dvēselē, brāl?
1: Как в твоей душе, сестра?
2: Un kā tavā dvēselē, māsa?
1: Как в твоей душе, дорогой человек?
2: Un kā ir tavā dvēselē, dārgo cilvēk?
1: Греет ли там солнце?
2: Vai tur silda saule?
1: Расцветает ли там?
2: Vai tur viss uzzied?
1: Или там все заморожено?
2: Vai tur viss ir sasaldēts?
1: Все серое.
2: Viss ir pelēks.
1: Все бесцветное.
2: Viss ir bezkrāsēns.
1: Но Господь не творил бесцветный мир.
2: Bet kungs taču neradīja bezkrāsēnu pasauli.
1: Когда он сотворил тебя и меня.
2: Kad viņš radīja tevi un mani.
1: Когда он сотворил этот мир.
2: Kad radīja šo pasauli.
1: Он увидел, что это хорошо.
2: Viņš ieraudzīja, kad viss ir labs.
1: И в конце творения.
2: Un kad viņš bija pabeidzis radīšanu.
1: Он увидел, что хорошо очень.
2: Viņš teica, ka viss ir ļoti labs.
1: Хорошо весьма.
2: Ļoti labs.
1: Очень хорошо.
2: Ļoti labs.
1: Ты и я мы сотворены очень хорошо.
2: Tu un es, mēs esam brīnišķīgi radīti.
1: Но во многом от нашего, скажем, внутреннего восприятия.
2: Bet daudz kas no mūsu iekšējās uztveres.
1: Зависит то, как мы видим эти краски.
2: Ir atkarīgs, kā mēs šīs krāsas redzam.
1: Радуемся мы ли этой весне?
2: Vai mēs priecājamies par šo pavasari?
1: Радуемся ли мы мирному небу над головой?
2: Vai mēs priecājamies, ka mums ir mierīgs debesis virs galvas?
1: Радуемся ли мы тому, что мы сегодня проснулись?
2: Vai priecājamies par to, ka esam pamodušies
1: šorīt? Что ты и я сегодня дышим?
2: Ka šodien tu un es mēs varam elpot?
1: Мы слышим друг друга.
2: Mēs dzirdam viens otru.
1: Мы можем видеть друг друга.
2: Mēs varam redzēt viens otru.
1: Это прекрасный Божий дар.
2: Un tā ir brīnišķīga Dieva dāvana.
1: Это прекрасный Божий дар.
2: Un tā ir brīnišķīga Dieva
1: dāvana. За что великое спасибо тебе, наш Господь.
2: Par ko milzumu lielu pateicību tev, mūsu kungs. Alleluja.
1: Поэтому сегодня.
2: Tāpēc šodien.
1: Я хочу ободрить тебя простым словом.
2: Vēlos tevi iedvesmot ar vienkāršu vārdu.
1: Ты можешь раскрасить свой мир.
2: Tu vari pats savu pasauli izkrāsot.
1: Из своего внутреннего мира ты можешь увидеть эти краски Божьи.
2: Un no savas iekšējās pasaules tu vari ieraudzīt šīs Dieva krāsas.
1: Именно от нашего внутреннего восприятия зависит вот это вот.
2: Tieši no mūsu iekšējās uztveres tas ir
1: atkarīgs. Видим мы или не видим.
2: Redzam vai neredzam.
1: И мне вспомнился один момент.
2: Un atcerējos vienu momentu.
1: Это было примерно 3-4 года после нашего уверования.
2: Kā 3-4 gadi pēc tam, kad kļūtu ticīgs.
1: И мы жили в Рижском районе с семьей.
2: Un mēs dzīvojam ar ģimeni Rīgas rajonā.
1: Примерно в километре от нас было озеро.
2: Apmēram kilometru no mums bija ezers.
1: Я периодически бегал туда купаться.
2: Un laik pa laikam gāju tur nopeldēties.
1: И вот я какой-то день перед работой.
2: Un te kādu dienu pirms darba.
1: Был какой-то теплый день.
2: Bija silta diena.
1: Я прибежал на эту

0: озера.
1: Открывшую озеро.
0: Зашел в воду.
1: Егая удени.
0: А солнышко оно светило со стороны берега, со стороны леса.
1: Bet saule bija no tā kā krasta puses, no meža puses spīdēja.
0: Sначала на воде была вот эта вот тень от этого лесного массива.
1: Un sākumā varēja redzēt ēnu uz ezera spoguļu no meža masīva.
0: Если кто купался в этих лесных озерах.
1: Un ja kāds ir peldējies šajos ezeros, kur mežā
0: viņi atrodas. Утром там особенная тишина.
1: Tur īpašs klusums ir no rītiem.
0: Такая вода, как зеркало, она не колышется.
1: Un ūdens nekustās, kā tāds spoguls.
0: И вот я вошел в эту воду.
1: Iegājušajā ūdenī.
0: Проплыл эту зону тени.
1: Un nopārpeldēju šo te ēnas zonu.
0: Выплыл там, где солнышко уже было на воде.
1: Un izpeldēju tajā pusē, kur jau bija saulīt uz ūdens.
0: Повернулся на спину.
1: Un pagriezos uz muguras.
0: Я вдруг увидел всю вот эту вот красоту.
1: Un piepaši ieraudzīju visu šo skaistumu.
0: Прекрасное голубое небо.
1: Brīnišķīgās zilās debes.
0: Зеленый лес.
1: Zaļo mežu.
0: Pēnie ptīts.
1: Putnu dziesmas.
0: Vada.
1: Ūdens.
0: Kakoja naslaždēnie.
1: Kāds baudījums.
0: I va mne prosto takoja likavanie prasnovas, jestiestvennē, no takoja klasnē.
1: Un iekšā tāds dabisks gavils atnāca, ļoti tāds organisks.
0: Это же все мой отец сотворил.
1: Un to taču visu mans tēvs ir radījis.
0: Я вот в этой воде, я не кричал там громко.
1: Un es ūdenī skaļi nekliedu.
0: Но внутри меня был вот этот вот такой ликующий возглас. Господи, спасибо, аллилуйя.
1: Bet iekšē bija tāds gavils. Kungs, paldies, aleluja tev.
0: Я не кричал громко, чтобы не спугнуть вот эту вот прекрасную тишину.
1: Skaļais nekliedz, lai nenobiedētu šo te klusumu, tā kā nepārsteigt, klusumu nepareizi.
0: Я понимаю, что вот этот взгляд.
1: Un saprotu, ka šis te skats.
0: Это взгляд рождённого свыше человека.
1: Šis ir skats cilvēkam, kas ir no augšienas piedzimis.
0: Это взгляд, когда Дух Святой пришёл в тебя.
1: Tas ir skats, kad Svētais Gars ir tevi ienācis.
0: И все какие-то заботы, а их было много.
1: Un kaut kāds rūpes, kuru ir daudz.
0: У нас было четверо маленьких детей.
1: Četri mazi bērni.
0: Может быть, на тот период младший ещё не родился.
1: Varbūt tajā laikā vēl mazākais nebija piedzimis.
0: Было много каких-то таких естественных трудностей.
1: Dabisku tādu var teikt sadzīvisku daudz bija grūtību.
0: Но это не крало мою радость.
1: Bet tas nenozaga manu prieku.
0: Потому что я понимал.
1: Jo sapratu.
0: Господь, который сотворил эту красоту.
1: Kungs, kas ir šo skaistumu radījis.
0: Он ведёт правильной дорогой.
1: Viņš man ved pa pareizi.
0: И главное мне не сдаваться.
1: Главное man ir nepadoties.
0: Главное не позволить этой серости раскрасить мой внутренний мир.
1: Neļaut šai pelēcībai manu iekšējo pasauli izkrāsot.
0: Главное не позволить вот этому вот, скажем, каким-то заботам житейским.
1: Galvenais neļaut šīm sadzīves grūtībām.
0: Задавить.
1: Kaut kā nospiest.
0: Радость жизни в тебе.
1: Šo te prieku, kas ir iekštā Kunga.
0: Это возможно только с Духом Святым, дорогой человек.
1: Un to var tikai ar Svēto Garu, mīļo cilvēku.
0: Если ты с ним не познакомился.
1: Ja neesi pazīstams ar viņu.
0: Стремись к ним, с ним познакомиться.
1: Tiecies ar viņu iepazīties.
0: Те из нас, кто знакомы с ним.
1: Un tie, kas pazīst viņu.
0: Не забивайте это общение.
1: Lūdzu, šo te nepārtrauciet, šo te sadraudzību.
0: Не позволяйте житию Духа Святого в вас.
1: Neļaujiet tam dzīves priekam Svētā Gara,
0: kas ir iekšā. Žil где-то в уголке нашей жизни.
1: Ka viņš kaut kur kādā nostūrī mūsu dzīves.
0: В уголке нашей души.
1: Mūsu dvēseles nostūrī.
0: Это неправильно.
1: Nav pareizi.
0: Пусть он будет хозяином.
1: Lai viņš ir pa kungu.
0: И как сам Господь Иисус сказал, и радости нашей тогда никто не отнимет у нас.
1: Un kā pats kungs Jēzus teica, neviens tad neatņems mums šo prieku.
0: Я приведу один исторический пример.
1: Minēšu vienu vēsturisku piemēru.
0: 29 октября 1941 года.
1: 29 октября 41 год.
0: В Британии.
1: Великобритания.
0: Уже какое-то время шла война.
1: Ну, jau kādu laiku gāja karš.
0: Бомбардировщики гитлеровской армии.
1: Бомбардатели Гитлер армии.
0: Регулярно и мощно бомбили Британию.
1: Регулярно бомбардировали Британию, ļoti spēcīgi.
0: Люди гибли.
1: Cilvēki gāja bojā.
0: И тогдашний премьер, министр Великобритании.
1: Un toreiz Lielbritānijas premjerministrs.
0: Уинстон Черчилль.
1: Винстонс Черчилль.
0: В тот день, который я назвал.
1: Tajā dienā, kad es to minēju.
0: Он выступал в Лондонском колледже Харроу.
1: Viņš uzstājās Londonas koledžā Harrow's.
0: Который он когда-то сам закончил.
1: Kur kādreiz pats bija arī absolvējis.
0: И он вышел перед этими собравшимися.
1: Viņš izgāja visu priekšā.
0: и сказал потрясающую речь.
1: Он потряс бринищую руну.
0: Максимум на 4 минуты.
1: Максимум 4 минуты.
0: Знаете, как она звучала?
1: Он знает, как она звучала?
0: Никогда не сдавайтесь.
1: Никогда не поддавайтесь.
0: Никогда не сдавайтесь.
1: Никогда не поддавайтесь.
0: Никогда не сдавайтесь.
1: Никогда не поддавайтесь.
0: Я так немножко свободно это, конечно, я недословно эту речь привожу.
1: Это брив, протом, синтерпретаю, не вард варда.
0: Но смысл этот, он заключался именно в этом.
1: Bet doma bija tieši šajā.
0: Некоторые источники говорят, что он ту же самую фактически речь повторил уже после победы над гитлеровской Германией.
1: Daži avoti saka, ka viņš tieši to pašu runu ir atkārtojis pēc Hitlera armijas uzvaras.
0: В каком-то университете.
1: Kādā universitātē.
0: Он уже был, скажем, очень пожилым человеком.
1: Viņš jau bija labi gados.
0: И многие приехали на это собрание.
1: Daudz atbrauc uz šo sapulci.
0: Чтобы услышать его мотивацию.
1: Lai dzirdētu viņu motivāciju.
0: Он сказал вот это же самое, что я повторил.
1: Ну и что, паштай,
0: столько разницы, что там он дословно сказал. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь.
1: Tikai ar to atšķirību, ka viņš precīzi tā arī teica, nekad, nekad, nekad nepadodieties.
0: Никогда не сдавайтесь.
1: Nekad nepadodieties.
0: Сегодня я транслирую эту речь Черчилля.
1: Un šodien es saku šo Čērčila runu.
0: Говорю к нашим душам.
1: Saku to mūsu dvēselēm.
0: Говорю к нашему внутреннему миру.
1: Saku mūsu iekšējai pasaulē.
0: Говорю к нашему мыслительному процессу.
1: Saku mūsu prāta domāšanas procesam.
0: Никогда, никогда, никогда не сдавайся.
1: Nekad, nekad, nekad nepadodies.
0: Знаете, есть разница.
1: Un ir starpība.
0: Сдаваться или проиграть.
1: Vai zaudēt, vai padoties.
0: Вот я в этом четко убедился.
1: Skaidri to esmu sapratis.
0: Потому что годы назад.
1: Jo kāds gads atpakaļ.
0: Я достаточно регулярно играл в любительский футбол.
1: Es spēlēju diezgan regulāri amatieru futbolā.
0: И когда мы играли.
1: Un kad spēlējām.
0: И я там был, можно сказать, самый ветеран ветеранов.
1: Biju veterāns no veterāniem.
0: Мне было уже около 50 лет или чуть больше.
1: Nu jau biju 50 gadu, varbūt drusku vairāk.
0: Ребята туда приходили, ну, гораздо моложе меня.
1: Bet puiši, kas tur spēlē, bija daudz jaunāk par mani.
0: И я заметил такую тенденцию.
1: Un ievēroju tādu tendenci.
0: Довольно часто.
1: Diezgan bieži.
0: Как только команда проигрывает.
1: Kā tikko komanda zaudē.
0: Эти молодые люди, они стали сдаваться.
1: Tie jaunie cilvēki sāk padoties.
0: Они уже проиграли.
1: Viņi jau zaudēja.
0: Они уже проиграли в своем внутреннем мире.
1: Jau savā iekšējā pasaulē jau
0: viņi zaudētāji. В своем отношении они сдались.
1: Savā attieksmē viņi jau bija padevušies.
0: Можно проигрывать.
1: Nu, tu vari zaudēt.
0: Но не обязательно сдаваться.
1: Bet neobligāti tev būtu jāpadodas.
0: То есть, что значит сдаваться?
1: Nu, ko nozīmē padoties?
0: Это значит, ты опустил руки.
1: Nozīmē, ka tu esi nolaidis rokas.
0: Ты перестал бороться.
1: Tu esi pārstājis cīnīties.
0: Ты перестал стремиться к победе.
1: Tu esi pārstājis tiekties pēc uzvaras.
0: Ты сдался.
1: Tu esi padevies.
0: Ты уже проиграл.
1: Tu jau esi zaudējis.
0: И вот мы прочитаем вместе с вами сейчас одно место Писания.
1: Носисим тогда копию вен раксту эту.
0: Это будет всего лишь один стих.
1: Бенс панц.
0: Евангелие от Матфея, 18 глава и 18 же стих.
1: Матфея Евангелие, 18 нодаль, 18 панц.
0: Слова самого Господа Иисуса Христа.
1: Паша кунга Иисус Христос варды.
0: Он говорит.
1: Винч сака.
0: Истинно говорю вам.
1: Patiesi, es jums saku.
0: Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе.
1: Ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs.
0: И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
1: Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
0: Как это к нам относится?
1: Un kā tas uz mums attiecas?
0: К верующим.
1: Ticīgajiem.
0: Или к неверующим, которые, может быть, нас сейчас слышат.
1: Vai neticīgajiem, kuri varbūt mūs klausās
0: šobrīd. Это напрямую относится к тому, что мы до этого говорили.
1: Bet es patiešo arī attiecās, uz ko esam runājuši pirms tam.
0: Что значит свяжете?
1: Un ko nozīmē siet?
0: Ну вот, например.
1: Ну, piemēram.
0: Абстрактный такой пример.
1: Абстракти.
0: Если Юрис свяжет мне руки.
1: Ja Юрис man sasies rokas.
0: Которыми я жестикулирую, даже сидя здесь за микрофоном.
1: Ar kurām es жестикулēju pat šeit sēžot pie mikrofona.
0: Я ничего не смогу ими делать, правильно?
1: Ну, nevarēšu neko ar viņām darīt, pareizi.
0: Я ничего не могу с ними действовать ими.
1: Nevaru vairs darboties ar rokām.
0: То есть, связанные какие-то члены тела.
1: Tātad sasiet kaut kad miesas locekļi.
0: Связанный твой дух.
1: Vai sasiet tavs gars.
0: Связанная твоя душа.
1: Vai sasiet tava dvēsele.
0: твои эмоции.
1: Tavas emocijas.
0: Твои мысли поражения.
1: Tavas zaudētāja domas.
0: Это значит, они связаны.
1: Tas nozīmē, ka tās ir saistītas, sasietas.
0: Ты все, ты прекратил действовать.
1: Viss, es pārtraucu darboties.
0: А человек бездейственный – это почти мертвый человек.
1: Bet cilvēks bez darbības ir gandrīz mirs cilvēks.
0: Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Vai saprotat, par ko es runāju?
0: И вот что от нас зависит.
1: Un redz, kas no mums ir atkarīgs.
0: Твое и мое решение.
1: Tavs un mans lēmums.
0: Твое и мое отношение.
1: Tavs un mana attieksme.
0: Что мы свяжем на земле, как сказал Господь Иисус.
1: Ko mēs ciesim virs zemes, kā teica Kristus.
0: То будет связано на небе.
1: Tas būs
0: Аллилуйя.
1: Sasies
0: и что разрешим на земле.
1: Un kas būs virs zemes atraisīts.
0: То будет разрешено на небе.
1: Tas būs atraisīts arī debesīs.
0: В контексте того, о чем мы говорили.
1: Un kontekstā par как? To, ko runājam. Kā tas
0: То есть,
1: ir?
0: Если я буду связывать свой внутренний негатив.
1: Ja es saistīšu savu iekšējo negatīvismu.
0: Svojo пораженческое настроение, скажем так.
1: Savu tādu sakauto attieksmi.
0: Если я его буду связывать.
1: Ja es viņu saistīšu.
0: Здесь, на земле.
1: Šeit, virs zemes.
0: Своим отношением.
1: Ar savu attieksmi.
0: Оно будет связано на небе также.
1: Būs arī saistīts un sasies debesīs.
0: Небесный Отец, который у нас правит на престоле на небесах.
1: Un Tēvs, kas valda mums debesīs uz
0: troņa. Он подкрепит наше желание и наше решение.
1: Viņš uzturēs mūsu vēlēšanos un mūsu lēmumu.
0: Своей духовной волей там.
1: Ar savu garīgo gribu tur augšā.
0: Которая будет отражаться в нашей жизни здесь на земле.
1: Kur atspoguļosies šeit virs zemes mums.
0: И что я разрешаю здесь на земле?
1: Un ko es atraisu šeit virs zemes?
0: То есть, перекидываясь обратно.
1: Ja es tā kā atkal skatos.
0: Если я разрешаю смотреть на мир бесцветно.
1: Ja es atraisu, piemēram, sev skatīties bezkrāsaini uz pasauli.
0: Он не бесцветный.
1: Bet viņš taču nav bezkrāsains.
0: Но если я разрешил его себе таким видеть.
1: Bet ja es tā ļauju sev to redzēt, ka viņš ir bezkrāsains.
0: То и на небе это разрешено.
1: Nu tad jau arī debesīs tas ir tāpat
0: ļauts. Бог не связывает нашу волю по рукам и ногам.
1: Bet Dievs mūsu gribi nesasaista šādā veidā.
0: Он дает нам выбор.
1: Viņš mums dod izvēli.
0: Как мы смотрим на эту жизнь?
1: Kā mēs skatāmies
0: uz šo dzīvi? Как мы относимся к нашей жизни?
1: Kā mēs attiecamies
0: uz šo dzīvi? Как мы относимся к проблемам также?
1: Kā mēs attiecamies pret problēmām?
0: Ну вот такой буквально свежий пример.
1: Nu tāds svaigs piemērs man ir.
0: Я живу в микрорайоне Кенгаракс.
1: Dzīvoju mikrorajonā Ķengaragā.
0: И в соответствии с провождением новой трамвайной линии туда.
1: Un atbilstoši jaunai tramvaja līnijai, kas tur ir tagad iznākusi.
0: Сейчас там идут какие-то дорожные работы.
1: Notiek kaut kādi ceļu darbi.
0: И вот я выезжаю от своего дома на перекресток.
1: Un izbraucu tagad no savas mājas līdz krustojumam.
0: Чтобы поехать сюда.
1: Lai brauktu uz šeien.
0: А перекресток перегорожен.
1: Bet krustojums ir viss ar ceļu darbiem.
0: И у меня сначала такое возмущение внутреннее.
1: Сакмо es iekšēji tāds.
0: Да что это такое происходит?
1: Неапмеренās. Kas te notiek?
0: А я выехал четко, чтобы так по времени успеть.
1: Bet izbrauc laicīgi, lai pēc laika varētu.
0: С некоторым маленьким запасом.
1: Ar nelielu rezervi.
0: Но я не рассчитывал, что мне придется круг пятиминутный еще делать.
1: Bet nedomāju, ka vēl 5 minūtes vajadzēs mest riņķi.
0: И буквально вот какую-то минуту вот это недовольное состояние.
1: Un burtiski kādu minūtu tad neapmienītības sajūta iekšā.
0: Такое возмущённое недовольное состояние.
1: Un pilnīgi tāda diezgan neapmierinātība.
0: Почему оно там было?
1: Bet kāpēc tā notika tur?
0: Там я имею в виду там внутри меня.
1: Tur es domāju iekšēji, mani iekšā.
0: Потому что я разрешил.
1: Jo tāpēc kļāvos tam.
0: Вместо того, чтобы это сразу связать, как сказал Господь Иисус.
1: Tā vietā, lai es to saistītu uzreiz, kā kungs.
0: Я этому разрешил.
1: Es ļāvu tam sevi notikt.
0: Слава Богу, мне пришла трезвая мысль.
1: Paldies, ka atnāca tāda laba doma prātī.
0: Благодарение Господу нашему.
1: Pateicība mūsu kungam.
0: А ну-ка свяжи это недовольство.
1: А ты сосаешь что-то неапмеренатību.
0: Чтобы оно не действовало в тебе.
1: Lai viņa tevī nedarbotos.
0: И тогда это связано на небе.
1: Un tad tas ir saistīts debesīs.
0: И я поехал дальше.
1: Un aizbraucu tālāk.
0: Уже не переживая.
1: Vairs nepārdzīvojot par to.
0: Господь, я верю, ты приведешь меня вовремя.
1: Kungs, ticu, ka tu man atvedīsi laikā.
0: Я говорю, я здесь, слава Богу.
1: Un laikā esmu šeit, paldies Dievam.
0: С моими братьями, которые служат здесь со мной.
1: Ar mūsu brāļiem, kas tepat kalpo, slava Dievam.
0: Поэтому понимаете, драгоценные.
1: Tāpēc saprotiet, mīļie.
0: Вот сейчас мы будем молиться.
1: Tagad mēs lūksimies.
0: У нас есть несколько просьб.
1: Mums ir vairākas lūkšanas.
0: Это все просьбы.
1: Viss ir лукшен.
2: Я смотрю сейчас на этот лист.
1: Skatos uz šo te lūkšanu.
2: Те, которые написали нам эти просьбы.
1: Tie, kas ir uzrakstījuši mums šīs lūkšanas.
2: Спасибо за ваше доверие к христианскому радио.
1: Paldies, ka uzticaties kristīgiem radio.
2: К служителям здесь.
1: Kalpotājiem šeit.
2: Ну вот, я вас ободряю сейчас.
1: Un tagad gribu jūs uzmundrināt.
2: В контексте того, что мы говорили.
1: Tā kontekstā, ko mēs runājām.
2: Связывайте эти проблемы.
1: Sasaistīt šīs problēmas.
2: Силою Святого Духа.
1: Ar Svētāgu ar spēku.
2: Силою твоего вот этого внутреннего восприятия.
1: Ar tā iekšējās tavas uztveres spēku.
2: И еще такой комментарий просто.
1: Un vēl viens komentārijs.
2: Ведь это Иисус здесь говорил в этом стихе не просто про человеческую волю.
1: Jo šeit Kristus runā nevis vienkārši par cilvēcisku gribu.
2: Да, решение нашей воли это очень важно.
1: Jā, mūsu gribas lēmums ļoti svarīgs.
2: Но с духовными механизмами бороться просто силой воли бесполезно.
1: Bet ar garīgiem mehānismiem vienkārši ar gribas spēku darboties ir bezjēdzīgi.
2: С духовными негативными механизмами.
1: Ar garīgiem negatīviem mehānismiem.
2: С нездоровьем.
1: Ar, piemēram, neveselību.
2: С депрессией.
1: Ar depresiju.
2: Это бесполезно бороться просто силой воли.
1: Bezjēdzīgi vienkārši gribas spēku ar to cīnīties.
2: Нужна сила Святого Духа.
1: Vajadzīgs Svētā Gara spēks.
2: И вот когда решение воли соединяется с силой Святого Духа.
1: Un kad lēmums, gribas lēmums savienojas ar Svētā Gara spēku.
2: Тогда результат будет.
1: Tad rezultāts būs.
2: Тот результат, который Господь хочет нам.
1: Tas rezultāts, ko Kungs grib, lai mēs piedzīvojam.
2: А как сам Господь сказал про нашего небесного Отца?
1: Bet kā pats Kungs Jēzus par mūsu debes Tēvu teica?
2: Если мы будучи злы.
1: Ja mēs ļauni būdami.
2: И мы действительно иногда бываем злы здесь, да?
1: Mēs tiešām esam tādi, šad un tad, vai ne?
2: Умеем даяние добрые давать детям нашим.
1: Varam labas dāvanas dot mūsu bērniem.
2: Тем более Отец наш Небесный.
1: Cik vairāk mūsu debes Tēvs.
2: Он хочет этого исцеления, за которое мы сейчас будем молиться.
1: Viņš grib šo dziedināšanu, par kuru mēs lūksimies tagad.
2: Гораздо больше нас.
1: Vairāk nekā mēs paši.
2: Он хочет нашего спасения гораздо больше нас.
1: Grib mūsu glābšanu vairāk nekā mēs paši.
2: Слава тебе, наш небесный Отец, за твое долготерпение.
1: Un slāva tev, mūsu debes Tēvs, par tavu ilgpacietību.
2: И за твое исцеление.
1: Un par tavu dziedināšanu.
2: И прежде чем мы помолимся по списку,
1: Un pirms mēs lūdzam pēc saraksta.
2: Я хочу помолиться вот в контексте того, о чём мы говорили.
1: Gribu lūgties kontekstā, par ko mēs runājām.
2: Чтобы эта серость, она исчезла из твоей жизни, дорогой человек.
1: Lai šī pelēcība izzustu no tavas
2: Чтобы ты
1: dzīves,
2: увидел краски
1: Божьи. Lai ieraudzītu krāsas.
2: Чтобы душа твоя жила.
1: Lai tavu dvēseli dzīvot.
2: Дорогой Святой Дух, спасибо, что ты здесь сейчас в студии.
1: Дорогой Святой Дух, paldies, ka esi šeit šobrīd studijā.
2: И спасибо, что ты действуешь по другую сторону эфира, дорогой Святой Дух.
1: Un paldies, ka tu darbojies pie tiem, kas klausās mūs.
2: Чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа.
1: Lai pacelt slavu mūsu Kungam Jēzum
2: Чтобы Христу. Воля нашего Небесного Отца.
1: Lai mūsu debes Tēva griba.
2: Чтобы никто не погиб, но все пришли ко спасению.
1: Lai neviens neaizietu postā, bet visi
2: Оно работало сейчас на 100% в жизнях тех, кто слушает нас сейчас.
1: Lai tā šobrīd 100% darbotos to dzīvēs, kas klausās mūs tagad.
2: Во имя Иисуса Христа я связываю депрессию.
1: Jēzus Kristus vārdā es saistu depresiju.
2: Во имя Иисуса Христа я связываю безвкусие.
1: Jēzus Kristus vārdā saistu tad bezkrāsainību.
2: Во имя Иисуса Христа я связываю бессилие духовное.
1: Jēzus Kristus vārdā es garīgo bezspēku es saku.
2: Провозглашаю, что ты сильный человек.
1: Un pasludinu, ka tu esi stiprs cilvēks.
2: Ты сильный брат.
1: Tu esi stiprs brālis.
2: Ты сильная сестра.
1: Tu esi stipra māsa.
2: Ты сильный мужчина.
1: Tu esi stiprs
2: vīrs. Ты сильная женщина.
1: Tu esi stipra sieva.
2: Сильная силою нашего Господа Иисуса Христа.
1: Stiprs ar mūsu Kunga Jēzus spēku.
2: Сильная силою Святого Духа.
1: Stiprs ar Svētā Gara spēku.
2: Aleluja.
1: Aleluja.
2: И мы молимся.
1: Un mēs lūksimies.
2: Молимся за рождение свыше Лидии и за полное ее исцеление.
1: Лūdzam par Lidijas jaunpiedzimšanu un pilnīgu dziedināšanu.
2: Мы доверяем эту женщину тебе, Господь.
1: Mēs uzticam tev, Kungs, šo sievieti.
2: Да будет спасена.
1: Lai viņa ir glābta.
2: Да будет исцелена.
1: Lai viņa ir dziedināta.
2: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
2: Молимся за спасение Сандры и Инты.
1: Лūdzam par Sandras un Intas pestīšanu.
2: О небесный Отец.
1: О Debes Tēvs.
2: Ты любишь этих людей больше всех родных.
1: Tu mīli vairāk par visiem viņu radiniekiem viņus.
0: Kasnīs etih duš sečas.
1: Pieskries šīm dvēselēm šobrīd.
0: Pusti uģot duhovnāja slipatā.
1: Lai aiziet garīgais aklums.
0: Pusti uģot duhovnāja gluhatā.
1: Lai aiziet garīgais kurlums.
0: Vaimi Jēzusa Hristā, to, što mē upaminali, mēs sviazavējam vaimi Jēzusa.
1: Jēzus Kristus vārā, to, ko mēs pieminējam, to mēs saistam Jēzus vārā.
0: Spasenie tvojo, naš Gospodi.
1: Atraisot tavu glābšanu mūsu
0: Dla etih duš.
1: Šim dvēselēm.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Молимся за исцеление и укрепление Янины.
1: Лудзам пар Янинь, зиединашану и стипринаем.
0: Да благословит Господь эту сестру.
1: Лай кунгс свети шо масу.
0: Да укрепит целиком.
1: Лай стиприну иню виса пилнира.
0: И дух, и душу, и тело.
1: Гар двесел мьесу.
0: Принимайте сейчас, сестра.
1: Пенемет шобрид масу.
0: И спасибо за твой ответ, наш Господь.
1: Ну, палдес пар тава отбилд мус кунгс.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Молимся за исцеление всего организма антры.
1: Лудзам пар антрас вису организму зиединашану.
0: Аминь, Господи.
1: Аминь. Kungs.
0: Ты есть Бог полноты.
1: Tu esi pilnības Dievs.
0: Ты не оставляешь какие-то части недоработанными.
1: Не оставляй какой-то непобеждённых лиц.
0: Коснись всего организма этой женщины.
1: Pieskaries visai viņas organismam visam.
0: Антра, если вы слушаете.
1: Антра, если вы dzirdat.
0: Сейчас сила Божья проходит через ваш организм.
1: Šobrīd svētākais spēks iet caur jums.
0: Будьте исцелены.
1: Esiet dziedināti.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Молимся за спасение Рудольфа и Яниса.
1: Лудзам пар Рудольфу un Jāņa пестишену.
0: Драгоценный наш небесный отец.
1: Dargais mūsu debes tēvs.
0: Доверяем этих мужчин тебе.
1: Uzticam tev šos vīrus.
0: Да коснется их твоя рука.
1: Lai tava roka pieskarās viņus.
0: Да рассеется тьма в этих жизнях.
1: Lai tums izklīst šīs dzīvēs.
0: Чтобы твоя вечная жизнь, Господь Иисус.
1: Это мужīgā dzīve, Jēzus Kristus.
0: Духом Святым.
1: Свята горит спека.
0: Пришла в их жизни.
1: Отнакт в их дзиве.
0: И мы молимся за их желание.
1: Un mēs lūdzam par viņu vēlēšanos.
0: Увидеть тебя.
1: Ieraudzīt tevi.
0: Прийти, если надо, в собрание.
1: Отнакт и вайк уз сапулц.
0: Во имя Иисуса Христа пошли на их путь твоих свидетелей, Господь.
1: Jēzus Kristus vārā sūti viņu ceļā viņu savus lieciniekus.
0: И мы благодарим тебя за спасение этих жизней.
1: Un mēs pateicamies par glābšanu šīm dzīvēm.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: До следующих встреч, дорогие радиослушатели.
1: Līdz nākamajam tikšanās reizēm, dargie radioklausītāji.
0: Да благословит нас всех Господь.
1: Lai Dievs mūs visus svētī.
0: Аминь.
1: Аминь.
3: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Сергей Конаковский. Šajā vakarā redzījumā atvērtās divas mums un ar mums kalpoja Sergejs Konakovskijs Strauda Zilais Krusts.
4: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.